возможности линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

наблюдается моя реакция. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

вот и нелюбимая, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет, не побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, лох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, так туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны.

estrella fugaz.

Dziękuję.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова — перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь — это слишком похоже на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь — режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь — это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакаванцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь — это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь — это солнце, которое видит закат. Любовь — это я, это твой неизвестный солдат. Любовь — это снег и глухая стена. Любовь — это несколько капель вина. Любовь — это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова — перекресток железных дорог.

Светка Колькина жена мне нечаянно отдала. Как-то, между прочим, понравилось мне очень.

место.

проверить. Все и клоны.

мужика. Застрелили у Зуева, там ореховских любят не все.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

antigua. Mi igual. Ese.

quantas vezes, eu

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.
2: FIP Sacré Français, on aime jouer à domicile.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревья в ветви, меня приветствуют все, все как один. Я

21st century. First century.

Yeah, Babylon, give me what is mine. Yeah, mine.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate, минуточку, сейчас я...
0: Себя. Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты. Уёбище я.

0: как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь!

ее обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Ой, обещая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает.

0: Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел. Опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять!

Мария огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори я огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

0: Кошки снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует: заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует: не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне и тебе, пусть советует твой. Только будь осторожен. А если ты девочка, будь осторожна.

кому, когда и с кем ебаться, чтоб не обламываться.

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

You ask to talk.

0: за козявка, правда?»
1: Теперь в ее голосе слышно легкое кокетство. «Мне нравится смотреть на нее. Живую, порывистую, полную энергии. Она хватает меня за руку, выполненную из металлопласта, энергично трясет ее.
2: Вы теперь навеки для меня Николай, а я Ольга. Мир!»
1: «Конечно», — говорю я и снова жалею об отсутствии эмоций в своем механическом голосе. «Надо снять денег со счета и установить простейший вокально-эмоциональный модуль в следующем месяце. Обоняние подождет».
2: «Рассказывайте, чего тут у вас?»
1: — требует она, жадно оглядывая покрытые старым хламом полки.
3: «В основном старое железо. Платы расширения, дополнительные модули, чипы, кибернетические домашние животные прошлых поколений, прошивки к ним, программное обеспечение, заученно перечисляю я. Также инструменты для работы, техническая литература». Ольга проходит вглубь магазина, озирается, снова недовольно морщит носик. «Понимаю ее разочарование. Мой товар выглядит непрезентабельно. Серый, покрытый пылью железный лом».
2: «И что? Кто-то это покупает?»
3: «Разумеется».
2: «Господи, да кому нужен весь этот хлам? И так никуда не деться от железяк».
3: Я внутренне улыбаюсь ее наивному негодованию. Ответить не успеваю.
4: «Еще как нужен! Жизненно, можно сказать, необходим!»
1: Антон выныривает из подсобки, где я храню нерабочий неликвид, нагруженный диковинного вида устройствами. На лице его играет широченная улыбка. Пшеничные волосы взлохмачены. Он большой, шумный, с крупными руками и толстыми губами. Некрасивый, но обаятельный настолько, что на неправильные черты лица не обращаешь внимания.
3: Крупный, мускулистый, совсем не похож на художника, скорее уж на грузчика. Рубашка не скрывает прекрасной мускулатуры. Ольга смотрит на него, и в глазах ее зажигаются огоньки.
4: «Ник, приятель, я беру все это! И еще вон ту кошку!»
1: Он тыкает пальцем в серебристо-синего кибера на полке, сделанного из такого же металлопласта, как и мои конечности. 10 лет назад такие животные были настоящим хитом. Сейчас в моде все естественное, и кибернетических животных покрывают мехом.
2: «Зачем вам это?»
1: — требовательно спрашивает Ольга у Антона.
4: «Для аудиовизуальной инсталляции. Я художник!»
1: Он оглядывает вынесенный им из подсобки металлический лом. Из кучи торчат провода, микросхемы, конденсаторы, какие-то колесики.
2: «Когда б вы знали, из какого ссора?» — задумчиво произносит Ольга. «Поверить не могу».
1: И тут же почти без перехода атакует.
2: «Вы сейчас заняты?»
4: «Нет».
1: На лице Антона появляется довольная улыбка. Его любят женщины. Он молод, известен и уверен в себе. Антон не требователен к случайным подругам, берет количеством. Слава Дон Жуана льстит ему. Мне становится жаль Ольгу, но я не лезу в дела людей.
2: «Тогда пойдемте».
1: Ее голос полон предвкушения. Она тоже не привыкла к отказам.
4: «Не, дружище, придержи это все для меня, ладно? Забегу завтра, заберу».
1: Я киваю. «Конечно, дружище. Удачи тебе». «Удача тоже женщина, она любит молодых и наглых». Я стою у окна и слежу, как они уходят вниз по улице. Ярко-желтый зонт и красный плащ Ольги еще долго светятся сквозь пелену дождя. Антон заваливается ко мне в магазин на следующее утро. Вид у него смущенный и одновременно мечтательный.
4: «Ник, ты представляешь, что учудила эта нахалка?»
1: «Нет». Я протягиваю руку в жесте вежливой заинтересованности и замираю. Лицевая мимика мне также недоступна, как и вокально-эмоциональный модуль, поэтому я стараюсь изображать эмоции жестами.
4: «Она затащила меня в класс скульптуры и заставила позировать перед всем классом! Видишь ли, ей моя мускулатура приглянулась!»
1: Его улыбка становится самодовольной и одновременно растерянной.
4: «Я ведь как все провернула, чертовка! Я же не откажу собратьям по ремеслу, бла-бла-бла, а ты часа без движения в позе Атланта!»
1: «Она тоже преподает в академии?»
4: «Преподает? Черт из два, пока еще учится! 4-й курс!»
1: Антон мечтательно закатывает глаза.
4: «Вот наглячка, а!»
1: «Ну, хороша!» Он не рассказывает, было ли что-нибудь после занятий скульптурой, а я не спрашиваю. Я хорошо отношусь к Антону, но почему-то приятно думать, что вчера Ольга просто польстилась на возможность заполучить эффект